0: Добрый день. Я так рад этой встрече. Очень сожалею, что мне сейчас пришлось прервать ваш сон. Как видите, вы снова в моей власти. Я Фантомас, господа.
1: Здравствуй, Фантомас.
2: That's right, ladies and gentlemen, for you regular listeners, there's nothing regular about you regular listeners, that signals the beginning of another edition of Dr. Vento's new world music, Extravaganza. Exclusively on your Friday from 4 to 6 p.m.